Преосвященнейшего Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирволодимира и за Бога любого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христе.